Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черст. Когда дерево растет, оно нежное и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает.